0: في كيمنيتس نبث كل أول وثالث سبت من الشهر الساعة 9 مساء على راديو تي.
1: Мы Кнаст Музик, музыкальная программа для заключенных в Саксонии. Пришлите нам письмо с вашими любимыми песнями или текстами, и мы включим их в нашу радиопрограмму. Вы также можете написать письмо на своем родном языке. Ваши друзья и близкие также могут попросить что-нибудь для вас в нашей радиопрограмме. Наш адрес – Радиоферайн Лейпциг, Паул-Грюнер-штрассе 62, Лейпциг. Если ваша тюрьма это позволяет, мы можем отправить вам почтовые марки. В Лейпциге мы выходим в эфир раз в две недели по воскресеньям в 17:00 на Радио Блау. В Кемнице мы выходим в эфир в каждую первую и третью субботу месяца в 21:00 на Радио Т.
2: We are Knastmusik, a music program for prisoners in Saxony. Send us a letter with your favorite songs or poetry, and we will play or read them on the radio. You can also write us a letter in your primary language. Your friends and family can also send you greetings. Our address is Radioverein Leipzig, Paul Gruner Straße, 62-04107, Leipzig. If your prison allows it, we will send you stamps. In Leipzig, we broadcast every 2 weeks on Sundays at 5 p.m. on Radio Blau. In Chemnitz, we broadcast every first and third Saturday of the month at 9 p.m. on Radio T.
3: Nous sommes Knast Music, une émission musicale pour les détenus de Saxe. Envoie-nous une lettre avec tes chansons ou tes textes préférés. Nous les passerons à la radio. Tu peux aussi nous écrire la lettre dans ta langue maternelle. Tes amis et ta famille peuvent aussi faire des vœux pour toi. Notre adresse est Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Straße 62 0407 Leipzig. Radio Verein, V-E-R-E-I-N Leipzig, Paul Gruner, G-R-U-N-E-R Straße STRA2SE 62 0407 Leipzig. Si ta prison le permet, nous t'enverrons des timbres. À Leipzig, nous passons toutes les deux semaines le dimanche à 17h sur Radio Blau.
4: Rundfunkkombinat Sachsen.
5: Live.
6: Wir berichten am 4. Juli live aus Erfurt vom antifaschistischen Protest gegen den Bundesparteitag der AfD. Die Bündnisse Widersetzen und Zusammenstehen rufen zum Widerstand gegen den Rechtsruck auf.
7: Die Freien Radios liefern euch am 4. Juli Infos direkt vom Geschehen in Erfurt. Schaltet ein und seid dabei von 6 bis 15 Uhr.
6: Bei Radio Frei direkt aus Erfurt.
7: Bei Radio Korax in Halle.
6: Dem Freien Radio Stuttgart.
7: Und der Wüstenwelle in Tübingen.
6: Und vielleicht auch eurem lokalen Sender.
4: Das Rundfunkkombinat überträgt im Livestream rundfunkkombinat.de.
8: Es folgt Programm von Coloradio aus Dresden.